0: Pașite Solar ni rășenie na top ceni. Optonica Solar. Numerete ni na optonica.solar.
1: Авторадио ТОП 20. Номер 13.